0: exclusivi.
1: Сруцун, кижуаза даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаре биствистко.
2: Радио Дардиманд.

Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.